0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Уведомления по налогам на госуслугах будут приходить автоматически. Переход на такую систему планируется с 1 августа. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По его словам, подавать заявление для получения уведомления по налогам будет не нужно. После запуска новой системы налогоплательщики с подтвержденной учетной записью будут получать уведомления в личном кабинете. Те, кто не пользуется госуслугами, продолжат получать уведомления заказным письмом. Тверь официально включена в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Виталий Королев. Он отметил, что новый статус открывает для города новые возможности в развитии туризма, экономики, обновлении инфраструктуры и улучшении качества жизни людей. Добавлю, в классический маршрут «Золотое кольцо России» официально входит 8 городов. Это Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов-Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью могут запретить получать российское гражданство, а также жить на территории страны. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшее время. Он уточнил, что иностранцев с судимостью также могут лишить вида на жительство или разрешения на временное проживание, однако это не коснется иностранных граждан, которые признаны беженцами, либо получили политическое или временное убежище в России. Домашние задания школьников нуждаются в устной проверке, чтобы ученики объясняли, как выполняли работу. Это позволит снизить использование искусственного интеллекта. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Добавлю, по данным исследований, большинство школьников применяют нейросети для поиска информации. Более половины используют искусственный интеллект при выполнении домашнего задания.
2: Транспорт.
1: Спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в первом полугодии вырос на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Авитоавто». Там уточнили, что среди марок наибольший рост спроса зафиксирован у Renault, Nissan и Lexus, а самыми популярными моделями в сегменте являются классическая Нива, Chevrolet Niva, а также Toyota RAV4. Средняя цена кроссовера по итогам 6 месяцев составила 2 300 000 рублей.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. О главном. В России намерены улучшить систему профосмотров. Главной задачей этой работы станет изменение программ диспансеризации, чтобы более эффективно выявлять хронические неинфекционные болезни на ранних стадиях. Благодаря использованию дистанционного мониторинга состояния здоровья, охваты диспансерного наблюдения будут повышать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственный документ. Добавлю, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что диспансеризацию и профосмотры за первые 6 месяцев года прошли 52 миллиона россиян. 1 августа состоится ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости работающим пенсионерам с учетом взносов за прошлый год. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Он уточнил, что подавать заявление в социальный фонд не нужно. Корректировка выплат пройдет автоматически, поскольку сведения о стаже и страховых взносах сотрудников поступают в ведомство в составе обязательной отчетности работодателей. Молодость, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, заканчивается в 45 лет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила главный внештатный гериатор Минздрава Ольга Ткачева. Ранее заместитель президента Академии образования Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет. В нашей стране к этой категории относятся люди от 14 до 35 лет. Однако, по словам Онищенко, сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности, поэтому возраст молодежи следует увеличить. Мир. Испания впервые в истории летом начала тратить газ, запасенный на зиму. При этом страна не просто начала отбирать газ из хранилищ, но и перестала закачивать его. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры. Отмечается, что причиной, по которой зимние запасы расходуют уже сейчас, стала аномальная жара. Volkswagen может вскоре стать одной из потерь Европы в попытках противостоять американским пошлинам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы издания The Telegraph. В них говорится, что генеральный директор концерна признает сложное положение. 50 тысяч из 650 тысяч сотрудников могут потерять работу. Ранее немецкая газета Bild писала о том, что финансовые показатели Volkswagen ухудшаются. Во втором квартале года мировые продажи снизились почти на 9%, а в Китае падение составило 36%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: 1 августа состоится ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости работающим пенсионерам с учетом взносов за прошлый год. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Он уточнил, что подавать заявление в социальный фонд не нужно. Корректировка выплат пройдет автоматически, поскольку сведения о стаже и страховых взносах сотрудников поступают в ведомство в составе обязательной отчетности работодателей.
0: Мир.
1: Иран за месяц перемирия с Соединенными Штатами мог заработать на нефти до 6 миллиардов долларов. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на данные аналитиков. Добавлю, ранее замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабди заявил, что страна отказывается от соблюдения меморандума о взаимопонимании с США, потому что Вашингтон продолжает нарушать договоренности. Напомню, меморандум между странами был подписан в середине июня, однако 8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки. Самыми популярными направлениями в российских вузах стали экономика, финансы и менеджмент, информационные и компьютерные технологии, а также медицина. Таковы данные президентской академии. Напомню, ранее стало известно, что в рамках обновленной системы высшего образования в вузах для студентов всех специальностей ведут обязательные наборы из 4 дисциплин. Это история, русский язык, философия и основы российской государственности. Россияне имеют право свободно собирать грибы, ягоды, березовый сок и другие лесные ресурсы для личных нужд. При этом продать их можно в специальные сборные пункты, на сезонных ярмарках или на социальных рядах на рынках. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков. Он также подчеркнул, что при сборе грибов в промышленных масштабах необходимо соблюдать правила конкретного лесного участка и не допускается истощать запасы лесных ресурсов.
0: Транспорт.
1: Качество дорог в Китае ухудшается из-за новых машин. По данным Ассоциации автопроизводителей КНР, который приводит Bloomberg, длина 6 из 10 новых автомобилей превышает 5 метров. Доля компактных седанов длиной до 4,5 метров снизилась с 13 до 2%. При этом масса многих новинок подбирается к 3 тоннам. В основном это электрокары, и с такими габаритами машины уничтожают дорожное покрытие значительно быстрее, чем более легкие бензиновые легковушки. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нами улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: 1 августа состоится ежегодный перерасчет страховых пенсий по

0: расти работающим пенсионерам с учетом взносов за прошлый год. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Он уточнил, что подавать заявление в социальный фонд не нужно. Корректировка выплат пройдет автоматически, поскольку сведения о стаже и страховых взносах сотрудников поступают в ведомство в составе обязательной отчетности работодателей.
1: Мир.
0: Иран за месяц перемирия с Соединенными Штатами мог заработать на нефти до 6 миллиардов долларов. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на данные аналитиков. Добавлю, ранее замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабди заявил, что страна отказывается от соблюдения меморандума о взаимопонимании с США, потому что Вашингтон продолжает нарушать договоренности. Напомню, меморандум между странами был подписан в середине июня, однако 8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки. Самыми популярными направлениями в российских вузах стали экономика, финансы и менеджмент, информационные и компьютерные технологии, а также медицина. Таковы данные президентской академии. Напомню, ранее стало известно, что в рамках обновленной системы высшего образования в вузах для студентов всех специальностей ведут обязательные наборы из 4 дисциплин. Это история, русский язык, философия и основы российской государственности. Россияне имеют право свободно собирать грибы, ягоды, березовый сок и другие лесные ресурсы для личных нужд. При этом продать их можно в специальные сборные пункты, на сезонных ярмарках или на социальных рядах на рынках. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков. Он также подчеркнул, что при сборе грибов в промышленных масштабах необходимо соблюдать правила конкретного лесного участка и не допускается истощать запасы лесных ресурсов.
1: Транспорт.
0: Качество дорог в Китае ухудшается из-за новых машин. По данным Ассоциации автопроизводителей КНР, который приводит Bloomberg, длина 6 из 10 новых автомобилей превышает 5 метров. Доля компактных седанов длиной до 4,5 метров снизилась с 13 до 2%. При этом масса многих новинок подбирается к 3 тоннам. В основном это электрокары, и с такими габаритами машины уничтожают дорожное покрытие значительно быстрее, чем более легкие бензиновые легковушки. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
2: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Компания «АвтоВАЗ» отмечает юбилей. Волжский автогигант был основан 60 лет назад. Накануне в Тольятти состоялся праздничный фестиваль «Жигули», в рамках которого по городским улицам проехали старинные автомобили, а на самом заводе провели день открытых дверей, где гостям показали в том числе новинку – кроссовер «Лада Азимут». Отмечу, что сегодня в Тольятти начинается производство обновленной «Нивы». Внедорожник получил новый двигатель объемом в 1,8 литра, подушку безопасности водителя, двустороннюю оцинковку кузова и так далее. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. От лица Северной Кореи она подтвердила поддержку России в устранении причин украинского кризиса. Российский главнокомандующий, в свою очередь, благодарил официальный Пхеньян за поддержку специальной военной операции. Владимир Путин также отметил, что отношения Российской Федерации и КНДР развиваются по всем направлениям.
0: Футбол.
1: Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале испанцы переиграли действовавшего обладателя титула Аргентину со счетом 1-0. Единственный гол был забит на 106-й минуте дополнительного времени. Отличился нападающий Ферран Торрес. Испания выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории. Первый титул был завоеван 16 лет назад. Бронзу чемпионата мира в этом году взяла Англия, обыгравшая в матче за третье место Францию со счетом 6-4. Российские школьники завоевали 6 медалей на Международной олимпиаде по математике в Шанхае. В общекомандном зачете учащиеся из России заняли третье место, уступив лишь командам Китая и США. Золотые награды получили Арина Прокудина из Челябинской области, Андрей Шишко и Дмитрий Юришко из Москвы, а также петербургский школьник Роман Кравченко. Серебряные медали на счету Максима Большакова из Татарстана и Александра Скворцова из Петербурга.
0: Дороги.
1: Самым популярным нарушением на дорогах остается превышение скорости. Только за 5 месяцев этого года и только в Московской области ГИБДД зафиксировало почти 9 миллионов случаев, когда водители превышали скоростные лимиты на величину от 20 до 40 км в час. По данным ведомства, в прошлом году сразу в 23 регионах страны выросли все ключевые показатели аварийности, связанные с превышением скорости. При этом большая часть ДТП из-за превышения скорости в прошлом году произошла в городах и поселках, а не на загородных трассах, отметило ведомство. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: столько же дорог вокруг.
1: Новости. На Дорожном радио.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
1: О главном.
2: Компания «АвтоВАЗ» отмечает юбилей. Волжский автогигант был основан 60 лет назад. Накануне в Тольятти состоялся праздничный фестиваль «Жигули», в рамках которого по городским улицам проехали старинные автомобили, а на самом заводе провели день открытых дверей, где гостям показали в том числе новинку – кроссовер «Лада Азимут». Отмечу, что сегодня в Тольятти начинается производство обновленной «Нивы». Внедорожник получил новый двигатель объемом в 1,8 литра, подушку безопасности водителя, двустороннюю оцинковку кузова и так далее. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. От лица Северной Кореи она подтвердила поддержку России в устранении причин украинского кризиса. Российский главнокомандующий, в свою очередь, благодарил официальный Пхеньян за поддержку специальной военной операции. Владимир Путин также отметил, что отношения Российской Федерации и КНДР развиваются по всем направлениям.
1: Футбол.
2: Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале испанцы переиграли действовавшего обладателя титула Аргентину со счетом 1-0. Единственный гол был забит на 106-й минуте дополнительного времени. Отличился нападающий Ферран Торрес. Испания выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории. Первый титул был завоеван 16 лет назад. Бронзу чемпионата мира в этом году взяла Англия, обыгравшая в матче за третье место Францию со счетом 6-4. Российские школьники завоевали 6 медалей на Международной олимпиаде по математике в Шанхае. В общекомандном зачете учащиеся из России заняли третье место, уступив лишь командам Китая и США. Золотые награды получили Арина Прокудина из Челябинской области, Андрей Шишко и Дмитрий Юришко из Москвы, а также петербургский школьник Роман Кравченко. Серебряные медали на счету Максима Большакова из Татарстана и Александра Скворцова из Петербурга.
1: Дороги.
2: Самым популярным нарушением на дорогах остается превышение скорости. Только за 5 месяцев этого года и только в Московской области ГИБДД зафиксировало почти 9 миллионов случаев, когда водители превышали скоростные лимиты на величину от 20 до 40 км в час. По данным ведомства, в прошлом году сразу в 23 регионах страны выросли все ключевые показатели аварийности, связанные с превышением скорости. При этом большая часть ДТП из-за превышения скорости в прошлом году произошла в городах и поселках, а не на загородных трассах, отметило ведомство. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. Туризм. Тверь официально вошла в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом накануне, в день 891-го дня рождения города, объявил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, включение в маршрут даст импульс развитию туризма, экономики и инфраструктуры Твери и региона. Напомню, что «Золотое кольцо» — это самый известный туристический маршрут России. В начале года, в преддверии 60-летнего юбилея маршрута, он был расширен почти на 50 городов, в том числе на тверские города Кашин и Калязин. Мир. Индия запустила свою первую частную орбитальную ракету «Викрам-1». Разработчиком космического аппарата стал стартап из Хайдарабада. Двигатели верхней ступени ракеты, в частности, были полностью напечатаны на 3D-принтере. Запуск прошел успешно. 22-метровая ракета вывела на орбиту ряд микроспутников, в том числе прототип космического мусоросборщика. Тем самым Индия стала третьей страной с возможностью частных орбитальных запусков после США и Китая. Президент США Дональд Трамп призвал дополнить законопроект о санкциях против России ограничительными мерами в отношении Ирана. Как заявил в соцсетях глава Белого дома, именно этого добивался покойный сенатор Линдси Грэм. Против расширения документа выступила Демократическая партия США. Напомню, законопроект предлагает введение 100% пошлин с американской стороны для 5 крупнейших покупателей российской нефти.
0: Формула-1.
1: Гран-при Бельгии завершился победой Кими Антонелли. Итальянский пилот «Мерседеса» выиграл 10-й этап чемпионата мира «Формула-1» и одержал тем самым 6-ю в сезоне победу. В личном засчете 19-летний гонщик увеличил отрыв от своих ближайших преследователей Льюиса Хэмилтона и Джорджа Рассела до 45 и 50 очков, соответственно.
0: Дороги.
1: Беспилотные грузовики впервые применили для городских перевозок. Новый сервис в Китае запустило одно из подразделений компании «Джили». Машины под названием «RoboVan» представляют собой автономные грузовые платформы без салона и водителя. Сервис пока действует только в одном китайском городе – Чанши. Использовать «RoboVan» там планируется для доставки посылок, пополнения запасов супермаркетов, перевозок между складами и магазинами и так далее. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: у Наси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Тверь официально вошла в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом накануне в день 891-го дня рождения города объявил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, включение в маршрут даст импульс развитию туризма, экономики и инфраструктуры Твери и региона. Напомню, что «Золотое кольцо» — это самый известный туристический маршрут России. В начале года, в преддверии 60-летнего юбилея маршрута, он был расширен почти на 50 городов, в том числе на тверские города Кашин и Калязин.
0: Мир.
1: Индия запустила свою первую частную орбитальную ракету «Викрам-1». Разработчиком космического аппарата стал стартап из Хайдарабада. Двигатели верхней ступени ракеты, в частности, были полностью напечатаны на 3D-принтере. Запуск прошел успешно. 22-метровая ракета вывела на орбиту ряд микроспутников, в том числе прототип космического мусоросборщика. Тем самым Индия стала третьей страной с возможностью частных орбитальных запусков после США и Китая. Президент США Дональд Трамп призвал дополнить законопроект о санкциях против России ограничительными мерами в отношении Ирана. Как заявил в соцсетях глава Белого дома, именно этого добивался покойный сенатор Линдси Грэм. Против расширения документа выступила Демократическая партия США. Напомню, законопроект предлагает введение 100% пошлин с американской стороны для 5 крупнейших покупателей российской нефти.
0: Формула-1.
1: Гран-при Бельгии завершился победой Кими Антонелли. Итальянский пилот «Мерседеса» выиграл 10-й этап чемпионата мира «Формулы-1» и одержал тем самым 6-ю в сезоне победу. В личном засчете 19-летний гонщик увеличил отрыв от своих ближайших преследователей Льюиса Хэмилтона и Джорджа Рассела до 45 и 50 очков соответственно.
0: Дороги.
1: Беспилотные грузовики впервые применили для городских перевозок. Новый сервис в Китае запустил одно из подразделений компании «Джили». Машины под названием «Робовэн» представляют собой автономные грузовые платформы без салона и водителя. Сервис пока действует только в одном китайском городе – Чанши. Использовать «Робовэны» там планируется для доставки посылок, пополнения запасов супермаркетов, перевозок между складами и магазинами и так далее. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
11: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов

0: 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Компания «АвтоВАЗ» отмечает юбилей. Волжский автогигант был основан 60 лет назад. Накануне в Тольятти состоялся праздничный фестиваль «Жигули», в рамках которого по городским улицам проехали старинные автомобили, а на самом заводе провели день открытых дверей, где гостям показали в том числе новинку – кроссовер «Лада Азимут». Отмечу, что сегодня в Тольятти начинается производство обновленной «Нивы». Внедорожник получил новый двигатель объемом в 1,8 литра, подушку безопасности водителя, двустороннюю оцинковку кузова и так далее. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. От лица Северной Кореи она подтвердила поддержку России в устранении причин украинского кризиса. Российский главнокомандующий, в свою очередь, поблагодарил официальный Пхеньян за поддержку специальной военной операции. Владимир Путин также отметил, что отношения Российской Федерации и КНДР развиваются по всем направлениям.
0: Футбол.
1: Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале испанцы переиграли действовавшего обладателя титула Аргентину со счетом 1-0. Единственный гол был забит на 106-й минуте дополнительного времени, отличился нападающий Ферран Торрес. Испания выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории. Первый титул был завоеван 16 лет назад. Бронзу чемпионата мира в этом году взяла Англия, обыгравшая в матче за третье место Францию со счетом 6-4. Российские школьники завоевали 6 медалей на Международной олимпиаде по математике в Шанхае. В общекомандном зачете учащиеся из России заняли третье место, уступив лишь командам Китая и США. Золотые награды получили Арина Прокудина из Челябинской области, Андрей Шишко и Дмитрий Юришко из Москвы, а также петербургский школьник Роман Кравченко. Серебряные медали на

0: счету Максима Большакова из Татарстана и Александра Скворцова из Петербурга. Дороги. Самым популярным нарушением на дорогах остается превышение скорости. Только за 5 месяцев этого года и только в Московской области ГИБДД зафиксировало почти 9 миллионов случаев, когда водители превышали скоростные лимиты на величину от 20 до 40 км в час. По данным ведомства, в прошлом году сразу в 23 регионах страны выросли все ключевые показатели аварийности, связанные с превышением скорости. При этом большая часть ДТП из-за превышения скорости в прошлом году произошла в городах и поселках, а не на загородных трассах, отметило ведомство. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
4: О главном.
5: Компания «АвтоВАЗ» отмечает юбилей. Волжский автогигант был основан 60 лет назад. Накануне в Тольятти состоялся праздничный фестиваль «Жигули», в рамках которого по городским улицам проехали старинные автомобили, а на самом заводе провели день открытых дверей, где гостям показали в том числе новинку – кроссовер «Лада Азимут». Отмечу, что сегодня в Тольятти начинается производство обновленной «Нивы». Внедорожник получил новый двигатель объемом в 1,8 литра, подушку безопасности водителя, двухстороннюю оцинковку кузова и так далее. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. От лица Северной Кореи она подтвердила поддержку России в устранении причин украинского кризиса. Российский главнокомандующий, в свою очередь, поблагодарил официальный Пхеньян за поддержку специальной военной операции. Владимир Путин также отметил, что отношения Российской Федерации и КНДР развиваются по всем направлениям.
4: Футбол.
5: Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале испанцы переиграли действовавшего обладателя титула Аргентину со счетом 1-0. Единственный гол был забит на 106-й

0: В минуте дополнительного времени отличился нападающий Ферран Торрес. Испания выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории. Первый титул был завоеван 16 лет назад. Бронзу чемпионата мира в этом году взяла Англия, обыгравшая в матче за третье место Францию со счетом 6-4. Российские школьники завоевали 6 медалей на Международной олимпиаде по математике в Шанхае. В общекомандном зачете учащиеся из России заняли третье место, уступив лишь командам Китая и США. Золотые награды получили Арина Прокудина из Челябинской области, Андрей Шишко и Дмитрий Юришко из Москвы, а также петербургский школьник Роман Кравченко. Серебряные медали на счету Максима Большакова из Татарстана и Александра Скворцова из Петербурга. Дороги. Самым популярным нарушением на дорогах остается превышение скорости. Только за 5 месяцев этого года и только в Московской области ГИБДД зафиксировало почти 9 миллионов случаев, когда водители превышали скоростные лимиты на величину от 20 до 40 км в час. По данным ведомства, в прошлом году сразу в 23 регионах страны выросли все ключевые показатели аварийности, связанные с превышением скорости. При этом большая часть ДТП из-за превышения скорости в прошлом году произошла в городах и поселках, а не на загородных трассах, отметило ведомство. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Знаете, чем отличается подарок из Универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
0: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. А у Тбанк 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Тверь официально вошла в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом накануне, в день 891-го дня рождения города, объявил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, включение в маршрут даст импульс развитию туризма, экономики и инфраструктуры Твери и региона. Напомню, что «Золотое кольцо» — это самый известный туристический маршрут России. В начале года, в преддверии 60-летнего юбилея маршрута, он был расширен почти на 50 городов, в том числе на тверские города Кашин и Калязин.
0: Мир.
1: Индия запустила свою первую частную орбитальную ракету «Викрам-1». Разработчиком космического аппарата стал стартап из Хайдарабада. Двигатели верхней ступени ракеты, в частности, были полностью напечатаны на 3D-принтере. Запуск прошел успешно. 22-метровая ракета вывела на орбиту ряд микроспутников, в том числе прототип космического мусоросборщика. Тем самым Индия стала третьей страной с возможностью частных орбитальных запусков после США и Китая. Президент США Дональд Трамп призвал дополнить законопроект о санкциях против России ограничительными мерами в отношении Ирана. Как заявил в соцсетях глава Белого дома,

0: Именно этого добивался покойный сенатор Линдси Грэм. Против расширения документа выступила Демократическая партия США. Напомню, законопроект предлагает введение 100% пошлин с американской стороны для 5 крупнейших покупателей российской нефти.
1: Формула-1.
0: Гран-при Бельгии завершился победой Кими Антонелли. Итальянский пилот Мерседеса выиграл 10-й этап чемпионата мира Формулы-1 и одержал тем самым 6-ю в сезоне победу. В личном зачете 19-летний гонщик увеличил отрыв от своих ближайших преследователей Льюиса Хэмилтона и Джорджа Рассела до 45 и 50 очков соответственно.
1: Дороги.
0: Беспилотные грузовики впервые применили для городских перевозок. Новый сервис в Китае запустил одно из подразделений компании «Джили». Машины под названием «Робовэн» представляют собой автономные грузовые платформы без салона и водителя. Сервис пока действует только в одном китайском городе – Чанши. Использовать «Робовэны» там планируется для доставки посылок, пополнения запасов супермаркетов, перевозок между складами и магазинами и так далее. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: В пути. У микрофона Александр Карпин.
1: Туризм.
0: Тверь официально вошла в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом накануне в день 891-го дня рождения города объявил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, включение в маршрут даст импульс развитию туризма, экономики и инфраструктуры Твери и региона. Напомню, что «Золотое кольцо» — это самый известный туристический маршрут России. В начале года, в преддверии 60-летнего юбилея маршрута, он был расширен почти на 50 городов, в том числе на тверские города Кашин и Калязин.
1: Мир.
0: Индия запустила свою первую частную орбитальную ракету «Викрам-1». Разработчиком космического аппарата стал стартап из Хайдарабада. Двигатели верхней ступени ракеты, в частности, были полностью напечатаны на 3D-принтере. Запуск прошел успешно. 22-метровая ракета вывела на орбиту ряд микроспутников, в том числе прототип космического мусоросборщика. Тем самым Индия стала третьей страной с возможностью частных орбитальных запусков после США и Китая. Президент США Дональд Трамп призвал дополнить законопроект о санкциях против России ограничительными мерами в отношении Ирана. Как заявил в соцсетях глава Белого дома, именно этого добивался покойный сенатор Линдси Грэм. Против расширения документа выступила Демократическая партия США. Напомню, законопроект предлагает введение 100% пошлин с американской стороны для 5 крупнейших покупателей российской нефти.
1: «Формула-1».
0: Гран-при Бельгии завершился победой Кими Антонелли. Итальянский пилот «Мерседеса» выиграл 10-й этап чемпионата мира «Формула-1» и одержал тем самым 6-ю в сезоне победу. В личном зачете 19-летний гонщик увеличил отрыв от своих ближайших преследователей Льюиса Хэмилтона и Джорджа Рассела до 45 и 50 очков, соответственно.
1: «Дороги».
0: Беспилотные грузовики впервые применили для городских перевозок. Новый сервис в Китае запустило одно из подразделений компании «Джили». Машины под названием «Робовэн» представляют собой автономные грузовые платформы без салона и водителя. Сервис пока действует только в одном китайском городе – Чанши. Использовать «Робовэны» там планируется для доставки посылок, пополнения запасов супермаркетов, перевозок между складами и магазинами и так далее. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный,

новогодний, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной

0: системы МИР. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. МИР. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИР ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Налоговая служба начнет автоматически рассылать уведомления. С 1 августа такие сообщения о начисленных имущественных налогах физических лиц станут приходить автоматически. Как выяснила Федеральная налоговая служба, ранее для получения документов в электронном виде требовалось подавать специальное заявление. Теперь же уведомления разошлют всем обладателям подтвержденных учетных записей на портале госуслуг. Тем же, кто порталом не пользуется, уведомления продолжат приходить по почте.
2: Мир.
1: В Великобритании меняется премьер-министр. Энди Бёрнам ранее стал новым лидером лейбористской партии, а поскольку та сейчас находится у власти, Бёрнам с 20 июля назначается новым премьером Соединенного Королевства. Энди Бёрнам был единственным претендентом на этот пост. Ему 56 лет. Ранее он уже занимал должности министров культуры, здравоохранения, СМИ и спорта Великобритании. А последние 9 лет был мэром Большого Манчестера. Казахстан решительно осудил атаку на танкер у терминала КТК и потребовал немедленного прекращения ударов по своей экспортной инфраструктуре. Так, казахстанское министерство иностранных дел прокомментировало атаку украинских беспилотников на два танкера с казахстанской нефтью на терминале под Новороссийском. Никто не пострадал, разлива нефти допущено не было, погрузка была приостановлена. Казахстан назвал случившееся посягательством на экономические интересы страны и потребовал возмещения ущерба, передает агентство «Интерфакс».
2: Футбол.
1: В России завершилось футбольное межсезонье. Новый сезон открыл состоявшийся на выходных матч за Суперкубок страны. На стадионе в Нижнем Новгороде встретились чемпион премьер-лиги «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак Москва». Основное время завершилось ничьей, 1-1, в серии пенальти, точнее, оказались петербуржцы. Теперь болельщиков ждет старт российской премьер-лиги. В первой игре московский ЦСКА примет команду «Балтика» в пятницу 24 июля.
2: Транспорт.
1: Регионы получили новые полномочия по контролю за судоходством. Согласно закону, одобренному Советом Федерации, автоматические камеры для фиксации нарушений будут размещаться на реках и других водных объектах. Фото- и видеокомплексы смогут фиксировать нарушения правил плавания, стоянки судов, случаи превышения скорости и так далее. Закон вступит в силу с 1 марта будущего года. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. На Дорожном радио.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их

0: для получения документов в электронном виде требовалось подавать специальное заявление. Теперь же уведомления разошлют всем обладателям подтвержденных учетных записей на портале госуслуг. Тем же, кто порталом не пользуется, уведомления продолжат приходить по почте.
1: Мир.
0: В Великобритании меняется премьер-министр. Энди Бёрнам ранее стал новым лидером лейбористской партии, а поскольку та сейчас находится у власти, Бёрнам с 20 июля назначается новым премьером Соединенного Королевства. Энди Бёрнам был единственным претендентом на этот пост. Ему 56 лет. Ранее он уже занимал должности министров культуры, здравоохранения, СМИ и спорта Великобритании. А последние 9 лет был мэром Большого Манчестера. Казахстан решительно осудил атаку

0: Министерство иностранных дел прокомментировало атаку украинских беспилотников на два танкера с казахстанской нефтью на терминале под Новороссийском. Никто не пострадал, разлива нефти допущено не было, погрузка была приостановлена. Казахстан назвал случившееся посягательством на экономические интересы страны и потребовал возмещения ущерба, передает агентство «Интерфакс».
1: Футбол.
0: В России завершилось футбольное межсезонье. Новый сезон открыл состоявшийся на выходных матч за Суперкубок страны. На стадионе в Нижнем Новгороде встретились чемпион премьер-лиги «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак Москва». Основное время завершилось ничьей, 1-1, в серии пенальти, точнее, оказались петербуржцы. Теперь болельщиков ждет старт российской премьер-лиги. В первой игре московский ЦСКА примет команду «Балтика» в пятницу 24 июля.
1: Транспорт.
0: Регионы получили новые полномочия по контролю за судоходством. Согласно закону, одобренному Советом Федерации, автоматические камеры для фиксации нарушений будут размещаться на реках и других водных объектах. Фото- и видеокомплексы смогут фиксировать нарушения правил плавания, стоянки судов, случаи превышения скорости и так далее. Закон вступит в силу с 1 марта будущего года. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: же берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия запретила грузовые перевозки по своей территории автотранспорту из Эстонии. Запрет касается всех видов товаров. Такое решение приняло правительство России. Базовый запрет на грузоперевозки для стран Евросоюза был введен еще в октябре 2022 года. Тогда же был утвержден перечень товаров, которые можно было провозить. Позже эти послабления были отменены для Молдавии и Польши, а с 18 июля и для Эстонии.
0: Россия.
1: Компания «АвтоВАЗ» отмечает юбилей. Волжский автогигант был основан 60 лет назад. Накануне в Тольятти состоялся праздничный фестиваль «Жигули», в рамках которого по городским улицам проехали старинные автомобили, а на самом заводе провели день открытых дверей, где гостям показали в том числе новинку – кроссовер «Лада Азимут». Отмечу, что сегодня в Тольятти начинается производство обновленной «Нивы Legend».
0: Новые технологии.
1: В Швейцарии железную дорогу превратили в солнечную электростанцию. Стартап под названием Sunway с первым в мире уложил солнечные панели между рельсами действующей железной дороги. Тестирование 100-метрового участка продолжалось в течение года. За это время там прошло более 11 тысяч поездов, а система выработала электроэнергии, достаточной для снабжения 3-4 домохозяйств. Новинку уже решили внедрять французские железные дороги.
0: Футбол.
1: Завершился чемпионат мира по футболу, проходивший в США, Канаде и Мексике. В финале испанцы переиграли действовавшего обладателя титула Аргентину. Единственный гол забил нападающий Ферран Торрес на 106-й минуте дополнительного времени. Бронзу чемпионата мира в этом году взяла Англия. Лучшим футболистом был признан испанский полузащитник и капитан сборной Родри. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе с 10 голами.
0: Транспорт.
1: Пассажиры выбрали имена для новых пригородных электричек. Поезда ЭП-2Д и ЭП-2ДМ, которые курсируют в Центральной России на северо-западе Урале, в Поволжье и Сибири, теперь будут называться «Скворец». Составы типа ЭП-3Д, работающие на маршрутах от Поволжья и южных регионов до Дальнего Востока, получили название «Зарянка». Голосование проходило с 9 по 16 июля, его итоги подвела компания РЖД. Перевозчик тем самым продолжает традицию наименования поездов в честь птиц. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, чем отличается досмотр от осмотра. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Осмотр или досмотр. Тонкости и нюансы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Да, тема такая, скользкая. Тем не менее, попробуем. Начнем с осмотра. Это визуальное обследование транспортного средства и груза. То есть только глазками. Ручки все держат при себе. И, кстати, понятых тут не нужно. Для осмотра нужны основания. Их немного, но они очень широкие. Но смотрите, пункт первый. Наличие подозрения в том, что машина и груз используются в противоправных целях. Если перевести на житейский язык, ну не нравишься ты мне. Ладно, идем дальше. Ориентировка, необходимость проверки маркировки и наличие признаков несоответствия перевозчику.

0: наличие орудий совершения либо предметов административного правонарушения. Последний пункт – задержание лица, передвигающегося на транспортном средстве. Это все. Есть эти основания? Тогда пожалуйста, но тут уже нужны либо понятые в количестве двух штук, либо видеозапись. И последнее. Провели у вас осмотр? Получите акт. Он составляется в произвольной форме. Если же был досмотр, его результаты фиксируются или в протоколе о досмотре, или в протоколе об административном задержании. При этом копия протокола вручается вам лично в руки. И еще. Хотите снимать все на телефон? Да пожалуйста, никаких препятствий к этому в законе нет. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Россия.
1: Налоговая служба начнет автоматически рассылать уведомления. С 1 августа такие сообщения о начисленных имущественных налогах физических лиц станут приходить автоматически. Как выяснила Федеральная налоговая служба, ранее для получения документов в электронном виде требовалось подавать специальное заявление. Теперь же уведомления разошлют всем обладателям подтвержденных учетных записей на портале госуслуг. Штрафы за вынужденную остановку в очередях на автозаправках будут отменять. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, для отмены штрафа нужно подать жалобу в течение 10 дней с момента получения постановления через госуслуги, в ГИБДД или через суд. К жалобе стоит приложить фото, видео с регистратора, чеки с автозаправки и так далее. Как передает парламентская газета, региональные подразделения ГИБДД отменят штраф, если признают остановку вынужденной.
0: Мир.
1: Российские школьники завоевали 6 медалей на международной олимпиаде по математике в Шанхае. В общекомандном зачете учащиеся из России заняли 3-е место, уступив лишь командам Китая и США. Отмечу, что международная олимпиада по математике проходила уже в 67-й раз, а за последние 5 лет школьники из России завоевали свыше 200 медалей на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.
0: Футбол.
1: В России завершилось футбольное межсезонье. Новый сезон открыл состоявшийся на выходных матч за Суперкубок страны. На стадионе в Нижнем Новгороде встретились чемпион премьер-лиги «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак Москва». Основное время завершилось ничьей, 1-1, в серии пенальти, точнее, оказались петербуржцы. Теперь болельщиков ждет старт российской премьер-лиги. В первой игре московский ЦСКА примет команду «Балтика» в пятницу 24 июля.
0: Транспорт.
1: Первые российские электромобили «Атом» отправились покупателям. Серийные образцы начали получать те, кто оформлял предзаказы машины на первых этапах. Получить «Атом» можно в инженерном центре, специализированных пунктах выдачи или с доставкой на дом. Перед покупкой предоставляется бесплатный тест-драйв. До конца года компания-производитель «Кама» планирует передать владельцам не менее 3000 своих электромобилей. Сервисное обслуживание первых российских электрокаров «Атом» уже организовано в 8 крупных городах страны. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Love is the answer.
1: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
8: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с МИД КНДР Цой Сон Хи, пишет РИА Новости. От лица Северной Кореи она подтвердила поддержку России в устранении причин украинского кризиса и подчеркнула, что КНДР продолжит поддерживать усилия России по отстаиванию суверенитета и интересов безопасности. Российский главнокомандующий, в свою очередь, поблагодарил Пхеньян за поддержку специальной военной операции и участие военных КНДР в освобождении Курской области. Владимир Путин подчеркнул, что подвиг корейских воинов будут чтить наравне с российскими бойцами.
0: Мир.
1: Тем временем в Германии заметно подскочили цены на бензин и дизельное топливо. Причину издания «Бильд» связывает с эскалацией войны в Иране. Как отмечается в публикации, стоимость топлива для автомобилистов стала настоящим шоком. Больше всего подорожал дизель. К вечеру воскресенья цена достигла 2 евро 3 центов за литр. Из-за этого заправка 50-литрового бака обходится дороже примерно на 3 евро 35 центов. В перерасчете на полный бак водителям, по данным «Бильд», приходится платить около 115 евро за 50 литров дизеля. Бензин, как подчеркивает издание, выходит еще дороже, около 116 евро.
0: Россия.
1: Миноборнауки предлагает запустить новый формат студенческого жилья. Некоторые недавно построенные или отремонтированные общежития государственных вузов могут перевести в статус гостиниц с более комфортными условиями. Как пишет «Коммерсант», эксперимент планируется провести в 2027-2030 годах. Инициатива основана на результатах опроса студентов. Две трети респондентов готовы доплачивать за современные комнаты, новую мебель, уборку и завтраки. Полученные средства вузам предложат направлять на содержание зданий, ремонт и развитие инфраструктуры. Кроме того, при наличии свободных номеров такие гостиницы смогут принимать участников конференций. Параллельно в ведомстве рассчитывают по программе капитального ремонта обновить за 4 года 800 студенческих общежитий. Вы слышали новости. Анна Мудрова, Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да после, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с МИД КНДР Цой Сон Хи, пишет РИА Новости. От лица Северной Кореи она подтвердила поддержку России в устранении причин украинского кризиса и подчеркнула, что КНДР продолжит поддерживать усилия России по отстаиванию суверенитета и интересов безопасности. Российский главнокомандующий, в свою очередь, поблагодарил Пхеньян за поддержку специальной военной операции и участие военных КНДР в освобождении Курской области. Владимир Путин подчеркнул, что подвиг корейских воинов будут чтить наравне с российскими бойцами.
0: Мир.
1: Тем временем в Германии заметно подскочили цены на бензин и дизельное топливо. Причину издания «Бильд» связывает с эскалацией войны в Иране. Как отмечается в публикации, стоимость топлива для автомобилистов стала настоящим шоком. Больше всего подорожал дизель. К вечеру воскресенья цена достигла 2 евро 3 центов за литр. Из-за этого заправка 50-литрового бака обходится дороже примерно на 3 евро 35 центов. В перерасчете на полный бак водителям, по данным «Бильд», приходится платить около 115 евро за 50 литров дизеля. Бензин, как подчеркивает издание, выходит еще дороже, около 116 евро.
0: Россия.
1: Миноборнауки предлагает запустить новый формат студенческого жилья. Некоторые недавно построенные или отремонтированные общежития государственных вузов могут перевести в статус гостиниц с более комфортными условиями. Как пишет «Коммерсант», эксперимент планируется провести в 2027-2030 годах. Инициатива основана на результатах опроса студентов. Две трети респондентов готовы доплачивать за современные комнаты, новую мебель, уборку и завтраки. Полученные средства вузам предложат направлять на содержание зданий, ремонт и развитие инфраструктуры. Кроме того, при наличии свободных номеров, такие гостиницы смогут принимать участников конференций. Параллельно в ведомстве рассчитывают по программе капитального ремонта обновить за 4 года 800 студенческих общежитий. Вы слушали новости. Анна Мудрова, Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: начинается.
1: Наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
1: 12+. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Более 30 африканских стран подтвердили участие в саммите «Россия-Африка» в октябре 2026 года, сообщил МИД России. Список делегаций продолжает расти. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность укрепления связи с континентом для построения справедливого многополярного мира.
0: Мир.
1: Президент США Дональд Трамп призвал дополнить законопроект о санкциях против России ограничительными мерами против Ирана. Именно этого добивался умерший сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм. Один из инициаторов антироссийского законопроекта, заявил Дональд Трамп в соцсетях. Против расширения документа выступила Демократическая партия США. Напомню, законопроект предполагает введение 100% пошлин для 5 крупнейших покупателей российской нефти.
0: Россия.
1: Тем временем Минпросвещение предложило изменить правила Всероссийской олимпиады школьников с 1 сентября. Участника, которого удалили за нарушение, могут отстранить от всех олимпиад до конца учебного года. Запрет на телефоны и другую электронную технику хотят ввести на каждом этапе, в том числе школьном и муниципальном. Изменения могут коснуться и победителей с призерами прошлого сезона. Сейчас они могут сразу пройти на следующий этап, а по новым правилам им придется начинать со школьного. Пока проект находится на стадии общественного обсуждения, после этого в Минпросвещение решат, принимать ли предложенные изменения.
0: Транспорт.
1: Между тем, Россия в июне нарастила импорт легковых автомобилей из Китая втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки достигли 1 миллиарда 240 тысяч долларов, выяснила РИА Новости, изучив данные китайской таможни. При этом, по сравнению с предыдущим месяцем, импорт несколько сократился, показав снижение почти на 6,5% в денежном выражении. Россия в июне сохранила за собой второе место в рейтинге крупнейших покупателей авто у Поднебесной. Первую строчку заняла Великобритания. Тройку лидеров замкнула Бельгия, импорт которой в июне составил чуть более 1 миллиарда долларов. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Гремит. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, сколько уникальных машин можно будет увидеть на московском автофестивале «Продвижение», что устроят уличные театры на фестивале «Елагин парк» в Петербурге и что вошло в экспозицию Динопарка в Благовещенске. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько уникальных машин можно будет увидеть на московском автофестивале «Продвижение», что устроят уличные театры на фестивале «Елагин парк» в Петербурге и что вошло в экспозицию «Динопарка» в Благовещенске.
3: Это надо видеть.
2: Поклонники отечественного автомобилестроения ждут не дождутся второго автофестиваля «Продвижение», который проведут в Москве на стыке июля и августа. В эти дни на ВДНХ представят более 300 автомобилей разных эпох. Исторические машины, редкие суперкары, старинные микроавтобусы, уникальные вездеходы и модели будущего. Их разместят от арки главного входа до Нальчикского сквера. Программа фестиваля включает также финальный этап Кубка Москвы по историческому ралли, в котором примут участие 100 лучших экипажей на редких машинах прошлого века. А еще на празднике устроят отдельную программу для детей. Автофестиваль «Продвижение» будет проходить с 30 июля по 2 августа.
3: Добро пожаловать!
2: Уличному театру не нужна отдельная сцена. Актеры могут выступать где угодно, вовлекая в действие и самих зрителей. Стать свидетелем либо участником такого культурного феномена можно будет на Международном фестивале уличных театров «Елагин парк», который пройдет в Петербурге с 24 по 26 июля. В эти дни на Елагином острове будет представлено все многообразие уличного театра. Музыкальные променады, пластические и драматические постановки, клоунада, пантомима и акробатика. В афишу фестиваля вошли более 35 спектаклей. Свои постановки представят профессиональные уличные театры и независимые коллективы из разных городов России и других стран, в том числе из Китая.
3: Едем дальше.
2: Амурозавр, как мы помним, родом из России. Останки этого диковинного динозавра были найдены на территории Благовещенска. Экспонат в виде названного в честь реки Амур животного теперь и встречает посетителей первого в России интерактивного динопарка, открывшегося в Благовещенске в июне. По сообщению журнала «Яндекс.Путешествия», 800-килограммовый амурозавр длиной 10 метров и высотой почти 3,5 метра занимает центральную часть экспозиции. Динопарк наполнен интерактивными фигурами, их здесь более 20, а на экранах демонстрируют видеоролики о зарождении жизни на Земле.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ

ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: АО «Альфа-банк» 6+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
9: Дорожное радио.
10: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе. 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
9: Дорожное радио представляет. Новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Госдума на этой неделе планирует рассмотреть проект о новых правилах подписания кредитных договоров. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, речь в документе идет о том, что банки должны будут информировать клиентов о подписании договоров от их имени. Володин отметил, что такая мера должна снизить риски оформления кредитов на граждан преступным путем. Управляющие компании стали рассылать красные платежки за ЖКХ. Такой цвет документа является сигналом о наличии просроченной задолженности. Как пишет РБК, об этом сообщило Роскачество. В ведомстве пояснили, что при получении красной квитанции рекомендуется проверить начисления, сверить данные через ГИС ЖКХ или приложение госуслуги «Дом», а также запросить в управляющей компании акт сверки. Если долг подтвержден, можно обсудить возможность рассрочки или реструктуризации платежей. Решение о начале ЕГЭ не ранее 1 июня, принятое по распоряжению президента, полностью оправдало себя в этом году и будет действовать бессрочно. Об этом в беседе СТАС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев, отметив, что вся система образования встретила изменения спокойно и правильно. Музаев пояснил, что раньше первый экзамен мог начинаться еще до проведения последних звонков, теперь же есть возможность спокойно провести последний звонок и подготовиться к экзаменам.
2: Футбол.
1: Сборная Испании после победы на чемпионате мира возглавила рейтинг Международной федерации футбола. Напомню, испанцы в финале турнира обыграли сборную Аргентины. Встреча завершилась со счетом 1-0 после дополнительного времени. Аргентина в рейтинге FIFA опустилась на второе место, третье по-прежнему занимает Франция. Сборная России сохранила за собой 35-ю строчку.
2: Транспорт.
1: Выплаты по ОСАГО находятся на уровне 97%. Это означает, что страховщики вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая почти равна собранным страховым премиям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. Там пояснили, что при превышении выплат над сборами страховщики вынуждены либо сокращать персонал и количество офисов, либо увеличивать цену продукта. Причинами повышения убыточности называют в том числе большое количество ДТП, низкую дисциплину вождения и высокую долю мошеннических действий. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения послушаем летние новинки. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Крутятся диски.
1: Середина лета уже позади, но впереди еще немало теплых дней. Предлагаю провести их под яркие новинки, которые уже звучат на волнах Дорожного радио. Анна Семенович и Алексей Петрухин представили зажигательную песню «Раздели со мною лето». Легкое настроение, солнечная атмосфера и отличный повод сделать оставшиеся полтора месяца лета по-настоящему незабываемым.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на vtb.ru. ПАО. Т-банк 0+.
0: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Дорожное радио.

0: главы британского правительства за 4 года. Издание «Таймс» пишет, что Бёрнам планирует задержаться на посту дольше, чем его предшественники, и на этой неделе он объявит о 10-летнем плане развития страны. В некоторых регионах для новостроек действуют особые правила ремонта. В период от полугода до полутора лет после сдачи дома там разрешены шумные ремонтные работы в расширенном временном интервале. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. При этом он отметил, что послабление – это не разрешение на круглосуточный шум, и ночное время остается неприкосновенным даже в новостройках. РЖД поддерживает повышение сбора за возврат билетов на поезда. В компании считают, что такая мера поможет повысить доступность билетов в периоды высокого спроса. Об этом пишет «Коммерсант». По данным федеральной пассажирской компании, в прошлом году было возвращено более 25 миллионов билетов, что составило почти четверть от общего объема перевозок. Сейчас за сданный билет взимается фиксированный сбор, он составляет менее 4 рублей. Антимонопольная служба предлагает разрешить перевозчикам самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного билета.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Лужа. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. В России появился День хоккея.

0: Он будет отмечаться 22 декабря. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ранее День хоккея отмечался на уровне профессионального сообщества 1 декабря. В этот день была учреждена Федерация хоккея СССР. Новую дату выбрал Минспорт. 22 декабря 1946 года состоялись первые матчи чемпионата СССР по хоккею. Первым чемпионом страны стала московская «Динамо». Серебряные медали завоевал ЦДК, бронзовые – столичный «Спартак». Аэрокосмическая компания «Бюро 1440» провела второй запуск спутников группировки «Рассвет» для предоставления услуг связи нового поколения. Как пишет ТАСС, в компании сообщили, что спутники призваны выполнять функцию базовой станции 5G на орбите Земли. Система «Рассвет» будет обеспечивать передачу данных со скоростью до гигабита в секунду с минимальными задержками. Начало коммерческой эксплуатации системы запланировано на следующий год.
1: Мир.
0: Новым премьер-министром Великобритании стал Энди Бёрнем. Он получил от короля Карла III разрешение на формирование правительства. Бёрнем занял пост премьер-министра после того, как в отставку ушел Кир Стармер и стал уже третьим главой британского правительства за 4 года. Издание «Таймс» пишет, что Бёрнем планирует задержаться на посту дольше, чем его предшественники, и на этой неделе он объявит о 10-летнем плане развития страны. В некоторых регионах для новостроек действуют особые правила ремонта. В период от полугода до полутора лет после сдачи дома там разрешены шумные ремонтные работы в расширенном временном интервале. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. При этом он отметил, что послабление – это не разрешение на круглосуточный шум, и ночное время остается неприкосновенным даже в новостройках. РЖД поддерживает повышение сбора за возврат билетов на поезда. В компании считают, что такая мера поможет повысить доступность билетов в периоды высокого спроса. Об этом пишет «Коммерсант». По данным федеральной пассажирской компании, в прошлом году было возвращено более 25 миллионов билетов, что составило почти четверть от общего объема перевозок. Сейчас за сданный билет взимается фиксированный сбор, он составляет менее 4 рублей. Антимонопольная служба предлагает разрешить перевозчикам самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного билета.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Госдума на этой неделе планирует рассмотреть проект о новых правилах подписания кредитных договоров. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, речь в документе идет о том, что банки должны будут информировать клиентов о подписании договоров от их имени. Володин отметил, что такая мера должна снизить риски оформления кредитов на граждан преступным путем. Управляющие компании стали рассылать красные платежки за ЖКХ. Такой цвет документа является сигналом о наличии просроченной задолженности. Как пишет РБК, об этом сообщило Роскачество. В ведомстве пояснили, что при получении красной квитанции рекомендуется проверить начисления, сверить данные через ГИС ЖКХ или приложение госуслуги «Дом», а также запросить в управляющей компании акт сверки. Если долг подтвержден, можно обсудить возможность рассрочки или реструктуризации платежей. Решение о начале ЕГЭ не ранее 1 июня, принятое по распоряжению президента, полностью оправдало себя в этом году и будет действовать бессрочно. Об этом в беседе с ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев, отметив, что вся система образования встретила изменения спокойно и правильно. Музаев пояснил, что раньше первый экзамен мог начинаться еще до проведения последних звонков, теперь же есть возможность спокойно провести последний звонок и подготовиться к экзаменам.
0: Футбол.
1: Сборная Испании после победы на чемпионате мира возглавила рейтинг Международной федерации футбола. Напомню, испанцы в финале турнира обыграли сборную Аргентины. Встреча завершилась со счетом 1-0 после дополнительного времени. Аргентина в рейтинге FIFA опустилась на второе место, третье по-прежнему занимает Франция. Сборная России сохранила за собой 35-ю строчку.
0: Транспорт.
1: Выплаты по ОСАГО находятся на уровне 97%. Это означает, что страховщики вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая почти равна собранным страховым премиям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. Там пояснили, что при превышении выплат над сборами страховщики вынуждены либо сокращать персонал и количество офисов, либо увеличивать цену продукта. Причинами повышения убыточности называют в том числе большое количество ДТП, низкую дисциплину вождения и высокую долю мошеннических действий. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
3: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
3: О главном.
4: Госдума на этой неделе планирует рассмотреть проект о новых правилах подписания кредитных договоров. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, речь в документе идет о том, что банки должны будут информировать клиентов о подписании договоров от их имени. Володин отметил, что такая мера должна снизить риски оформления кредитов на граждан преступным путем. Управляющие компании стали рассылать красные платежки за ЖКХ. Такой цвет документа является сигналом о наличии просроченной задолженности. Как пишет РБК, об этом сообщило Роскачество. В ведомстве пояснили, что при получении красной квитанции рекомендуется проверить начисления, сверить данные через ГИС ЖКХ или приложение госуслуги «Дом», а также запросить в управляющей компании акт сверки. Если долг подтвержден, можно обсудить возможность рассрочки или реструктуризации платежей. Решение о начале ЕГЭ не ранее 1 июня, принятое по распоряжению президента, полностью оправдало себя в этом году и будет действовать бессрочно. Об этом в беседе «Стас» сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев, отметив, что вся система образования встретила изменения спокойно и правильно. Музаев пояснил, что раньше первый экзамен мог начинаться еще до проведения последних звонков, теперь же есть возможность спокойно провести последний звонок и подготовиться к экзаменам.
3: Футбол.
4: Сборная Испании после победы на чемпионате мира возглавила рейтинг Международной Федерации Футбола. Напомню, испанцы в финале турнира обыграли сборную Аргентины. Встреча завершилась со счетом 1-0 после дополнительного времени. Аргентина в рейтинге FIFA опустилась на второе место, третье по-прежнему занимает Франция. Сборная России сохранила за собой 35-ю строчку.
3: Транспорт.
4: Выплаты по ОСАГО находятся на уровне 97%. Это означает, что страховщики вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая почти равна собранным страховым премиям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. Там пояснили, что при превышении выплат над сборами страховщики вынуждены либо сокращать персонал и количество офисов, либо увеличивать цену продукта. Причинами повышения убыточности называют в том числе большое количество ДТП, низкую дисциплину вождения и высокую долю мошеннических действий. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио
0: 12+. Реклама.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5%.

0: 7% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. В России появился День хоккея. Он будет отмечаться 22 декабря. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ранее День хоккея отмечался на уровне профессионального сообщества 1 декабря. В этот день была учреждена Федерация хоккея СССР. Новую дату выбрал Минспорт. 22 декабря 1946 года состоялись первые матчи чемпионата СССР по хоккею. Первым чемпионом страны стала московская «Динамо». Серебряные медали завоевал ЦДК, бронзовые – столичный «Спартак». Аэрокосмическая компания «Бюро 1440» провела второй запуск спутников группировки «Рассвет» для предоставления услуг связи нового поколения. Как пишет ТАСС, в компании сообщили, что спутники призваны выполнять функцию базовой станции 5G на орбите Земли. Система «Рассвет» будет обеспечивать передачу данных со скоростью до гигабита в секунду с минимальными задержками. Начало коммерческой эксплуатации системы запланировано на следующий год.
0: Мир.
1: Новым премьер-министром Великобритании стал Энди Бёрнем. Он получил от короля Карла III разрешение на формирование правительства. Бёрнем занял пост премьер-министра после того, как в отставку ушел Кир Стармер и стал уже третьим главой британского правительства за 4 года. Издание «Таймс» пишет, что Бёрнем планирует задержаться на посту дольше, чем его предшественники, и на этой неделе он объявит о 10-летнем плане развития страны. В некоторых регионах для новостроек действуют особые правила ремонта. В период от полугода до полутора лет после сдачи дома там разрешены шумные ремонтные работы в расширенном временном интервале. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. При этом он отметил, что послабление – это не разрешение на круглосуточный шум, и ночное время остается неприкосновенным даже в новостройках. РЖД поддерживает повышение сбора за возврат билетов на поезда. В компании считают, что такая мера поможет повысить доступность билетов в периоды высокого спроса. Об этом пишет «Коммерсант». По данным федеральной пассажирской компании, в прошлом году было возвращено более 25 миллионов билетов, что составило почти четверть от общего объема перевозок. Сейчас за сданный билет взимается фиксированный сбор, он составляет менее 4 рублей. Антимонопольная служба предлагает разрешить перевозчикам самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного билета.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620 46.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейлюс».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. В России появился День хоккея. Он будет отмечаться 22 декабря. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ранее День хоккея отмечался на уровне профессионального сообщества 1 декабря. В этот день была учреждена Федерация хоккея СССР. Новую дату выбрал Минспорт. 22 декабря 1946 года состоялись первые матчи чемпионата СССР по хоккею. Первым чемпионом страны стала московская «Динамо». Серебряные медали завоевал ЦДК, бронзовые – столичный «Спартак». Аэрокосмическая компания «Бюро 1440» провела второй запуск спутников в группировке «Рассвет» для предоставления услуг связи нового поколения. Как пишет ТАСС, в компании сообщили, что спутники призваны выполнять функцию базовой станции 5G на орбите Земли. Система «Рассвет» будет обеспечивать передачу данных со скоростью до гигабита в секунду с минимальными задержками. Начало коммерческой эксплуатации системы запланировано на следующий год.
3: Мир.
4: Новым премьер-министром Великобритании стал Энди Бёрнем. Он получил от короля Карла III разрешение на формирование правительства. Бёрнем занял пост премьер-министра после того, как в отставку ушел Кир Стармер и стал уже третьим главой британского правительства за 4 года. Издание «Таймс» пишет, что Бёрнем планирует задержаться на посту дольше, чем его предшественники, и на этой неделе он объявит о 10-летнем плане развития страны. В некоторых регионах для новостроек действуют особые правила ремонта. В период от полугода до полутора лет после сдачи дома там разрешены шумные ремонтные работы в расширенном временном интервале. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. При этом он отметил, что послабление – это не разрешение на круглосуточный шум, и ночное время остается неприкосновенным даже в новостройках. РЖД поддерживает повышение сбора за возврат билетов на поезда. В компании считают, что такая мера поможет повысить доступность билетов в периоды высокого спроса. Об этом пишет «Коммерсант». По данным федеральной пассажирской компании, в прошлом году было возвращено более 25 миллионов билетов, что составило почти четверть от общего объема перевозок. Сейчас за сданный билет взимается фиксированный сбор, он составляет менее 4 рублей. Антимонопольная служба предлагает разрешить перевозчикам самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного билета.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
14: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
15: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
16: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
17: АО Альфа-банк 6+.
18: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собрать. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
20: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Согласно документу, правительство должно оптимизировать требования к режиму рабочего времени педагогов и объему их учебной нагрузки. Учителя смогут бесплатно пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами. Также они получили право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с их деятельностью, трудовыми правами и получением мер соцподдержки. Педагогам, которые приступили к работе впервые, будет гарантировано наставничество минимум на год.
0: Мир.
1: Хуситы из йеменского движения «Ансар-Алла» объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии, подчеркнув, что вооруженные силы готовы ко всем вариантам развития событий. Ранее международный аэропорт столицы Йемена подвергся авиаударам перед приземлением самолета из Ирана. Движение обвинило в произошедшем Саудовскую Аравию, объявив о завершении режима прекращения огня, который действовал 4 года.
0: Россия.
1: Объемы строительства жилья в некоторых регионах России снижаются. Как пишет ТАСС, это следует из данных Центробанка. Отмечается, что сильнее, чем в целом по стране, показатель уменьшился в Южном федеральном округе. Это произошло в основном за счет сокращения запуска новых проектов многоквартирных домов в условиях низкой распроданности готового жилья. Снижение объемов строительства новых домов фиксируют также в Сибири и на Урале, при этом показатель вырос на Дальнем Востоке. Средний возраст, в котором женщины в России рожают ребенка, составляет около 30 лет, при этом в Европе показатель больше на 4 года. Такие данные в интервью РИА Новости привел заместитель президента Академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, ситуация обоснована современными условиями жизни. Женщины все чаще хотят до рождения ребенка получить образование, а также утвердиться в профессии и бизнесе.
0: Транспорт.
1: Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию за первое полугодие в денежном выражении выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года почти в 2.5 раза и достигли рекордной отметки. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР. Отмечается также, что в июне наша страна сохранила за собой второе место в рейтинге крупнейших покупателей машин у Китая. Первое место заняла Великобритания, тройку лидеров замкнула Бельгия.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Согласно документу, правительство должно оптимизировать требования к режиму рабочего времени педагогов и объему их учебной нагрузки. Учителя смогут бесплатно пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами. Также они получили право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с их деятельностью, трудовыми правами и получением мер соцподдержки. Педагогам, которые приступили к работе впервые, будет гарантировано наставничество минимум на год.
2: Мир.
4: Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии, подчеркнув, что вооруженные силы готовы ко всем вариантам развития событий. Ранее международный аэропорт столицы Йемена подвергся авиаударам перед приземлением самолета из Ирана. Движение обвинило в произошедшем Саудовскую Аравию, объявив о завершении режима прекращения огня, который действовал 4 года.
2: Россия.
4: Объемы строительства жилья в некоторых регионах России снижаются. Как пишет ТАСС, это следует из данных Центробанка. Отмечается, что сильнее, чем в целом по стране, показатель уменьшился в Южном федеральном округе. Это произошло в основном за счет сокращения запуска новых проектов многоквартирных домов в условиях низкой распроданности готового жилья. Снижение объемов строительства новых домов фиксируют также в Сибири и на Урале, при этом показатель вырос на Дальнем Востоке. Средний возраст, в котором женщины в России рожают ребенка, составляет около 30 лет, при этом в Европе показатель больше на 4 года. Такие данные в интервью РИА Новости привел заместитель президента Академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, ситуация обоснована современными условиями жизни. Женщины все чаще хотят до рождения ребенка получить образование, а также утвердиться в профессии и бизнесе.
2: Транспорт.
4: Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию за первое полугодие в денежном выражении выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года почти в 2.5 раза и достигли рекордной отметки. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Отмечается также, что в июне наша страна сохранила за собой второе место в рейтинге крупнейших покупателей машин у Китая. Первое место заняла Великобритания, тройку лидеров замкнула Бельгия.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банка.

0: квартира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-Банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер.

дорогое дорожное радио. Передаю привет своим друзьям Кириллу, Николь, Юрию, Ольге, Александру, Ирине и Виктории с Константином. Включите, пожалуйста, для них песню Марины Хлебниковой «Дожди». Огромное вам спасибо. До свидания, дорогое дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего друга от лица Бориса Геннадьевича с днем рождения, сибирского здоровья, кавказского долголетия, индийской любви, восточной мудрости. А друг его, Неучёсов Евгений. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения Ирину Сорокину. Поставьте, пожалуйста, песню «Алло, алло, Алешенька». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотелось бы поздравить свою супругу. Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу тебя поздравить, Светочка. Желаю хорошего вечера. Чтобы ты была самой лучшей. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Дорожное радио. Здравствуйте. Прошу вас в честь прекраснейшего человека, Чемиса Сергея Анатольевича, поставить песню в честь его 55-летия и пожелать ему счастья в семье, здоровья им и детям, и мирного неба на нашей прекрасной планете Земля. И заказать ему песню. Спасибо вам, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Тимур Муртазин. Я из города Дюртюли. Хочу передать большой привет моей маме Свете и пожелать счастья, здоровья и Марии улыбок. А также хочу передать моему старшему брату Амиру и папе Рамилю привет и желаю счастья, здоровья и море улыбок. Сегодня такой прекрасный день. Поставьте песню Леонида Агутина «Остров». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю всем привет, особенно своему любимому мужу. И хочу ему поставить песенку «Черные глаза», которую любит. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить свою любимую подругу. И хочу, чтобы вы передали для нее песню о женской дружбе. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер. Понедельник, любимый дорожный радио. Меня зовут Роман. Очень хотелось бы передать привет моей любимой маме Юлии Шайной, моему другу Дмитрию Цуйну. И также передаю привет и Васе, и также Даниилу Бабичу. Пожелать им счастья, здоровья, благополучия, хорошего дня им желаю. И в качестве моего музыкального подарка пускай для них прозвучит в подарок песня красивая и душевная от Игоря Талькова «Летний дождь». А вам, дорожный радио, хотелось бы пожелать здоровья и хорошего настроения. Спасибо, хорошего вечера, настроения, дорожного радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Мое любимое родное дорожное радио. Меня зовут Елена. Я бы сегодня хотела передать огромный привет своим всем друзьям, своим родным, близким, а также поздравить с днем рождения свою знакомую Татьяну Васильевну. Пожелать ей здоровья, счастья, удачи, семейного благополучия и всего самого доброго. Пусть она остается такой отзывчивой, милой, молодой и очень-очень красивой. А подарком пусть берем песня Кирсанова «Скажи мне». Спасибо большое, любимое дорожное радио. Вы лучшие и замечательные. Поэтому мы так вас сильно любим.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своему папе Шумакову Геннадию. Желать ему удачи и здоровья. Прошу поставить для него песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио.
1: Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
3: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
1: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою тещу с днем рождения. Большого счастья, душевных посиделок, хороших друзей. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, любимые Дорожные радио. Хотим поздравить коллегу по работе Мокшина Игоря Сергеевича из Пензы с днем рождения. Желаем счастья. Оно никогда не мешает. Здоровья. Его никогда не хватает. Удачи. Она никому не в тягость. Любви. Она добавляет радость. Добра, тепла и мирного неба. И музыкальный подарок — песня «Я красиво живу». Шаман. А вам, Дорожное радио, большое спасибо за вашу прекрасную передачу. И всего вам самого доброго. До свидания.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Осмотр или досмотр. Тонкости и нюансы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Да, тема такая, скользкая. Тем не менее, попробуем. Начнем с осмотра. Это визуальное обследование транспортного средства и груза. То есть только глазками. Ручки все держат при себе. И, кстати, понятых тут не нужно. Для осмотра нужны основания. Их немного, но они очень широкие. Но смотрите, пункт первый. Наличие подозрения в том, что машина и груз используются в противоправных целях. Если перевести на житейский язык, ну не нравишься ты мне. Ладно, идем дальше. Ориентировка.

0: необходимость проверки маркировки и наличие признаков несоответствия перевозимого груза данным, указанным в сопроводительных документах. Попросить осмотреть можно и багажник, и бардачок, и кузов. Но без рук и только по вашему согласию. Не согласны? Тогда переходим к следующему этапу. Досмотр. Тут уже вашего согласия не нужно, зато нужно основание. Отказ от осмотра – не повод. Повод – это другое, например, наличие данных о том, что в машине могут перевозить оружие, боеприпасы, наркотики, либо ядовитые или радиоактивные вещества. Или вот, проверка данных о наличии орудий совершения, либо предметов административного правонарушения. Последний пункт – задержание лица, передвигающегося на транспортном средстве. Это все. Есть эти основания? Тогда пожалуйста, но тут уже нужны либо понятые в количестве 2 штук, либо видеозапись. И последнее. Провели у вас осмотр? Получите акт. Он составляется в произвольной форме. Если же был досмотр, его результаты фиксируются или в протоколе о досмотре, или в протоколе об административном задержании. При этом копия протокола вручается вам лично в руки. И еще. Хотите снимать все на телефон? Да пожалуйста, никаких препятствий к этому в законе нет. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Госдума во вторник, 21 июля, рассмотрит законопроект, направленный на стабилизацию топливного рынка. Об этом сообщил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. Как пишет российская газета, ключевая мера в проекте – это введение импортного демпфера для дизельного топлива. Имеется в виду механизм компенсации разницы между экспортными ценами и ценами внутреннего рынка. Ранее подобный механизм действовал только для автомобильного бензина. Россия продлила безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Напомню, в мае такое же решение для граждан нашей страны принял Пекин. Россияне с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. По словам зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко, за прошлый год в Китае побывало порядка 2 миллионов россиян, около миллиона китайских граждан посетили нашу страну. К концу следующего года ожидается до 6 миллионов взаимных поездок. Минимум 6 стран Евросоюза могут не поддержать новый пакет антироссийских санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. По их словам, Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия не согласны с рядом мер, представленных в проекте. При этом Еврокомиссия нацелена на принятие 21-го пакета антироссийских санкций уже на этой неделе. Россиян призывают не покупать нарезанные арбузы. По словам врачей, которые приводит Лента.ру, после нарушения целостности кожуры арбуз становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов, особенно при высокой температуре воздуха. Покупка нарезанных арбузов может привести к пищевому отравлению. Перед едой необходимо тщательно мыть кожуру под проточной водой. «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленной «Лада Нива Legend». Об этом пишет ТАСС, отмечая, что классическая «Нива» получит новые двигатели и электронные системы. Кроме того, будут улучшены все технические характеристики – от экономичности управляемости до динамики и безопасности. При этом дизайн модели будет сохранен. У обновленной «Нивы» будет модернизированная подвеска, фронтальная подушка безопасности водителя и новые усилители кузова. Мощность двигателя возрастет до 90 лошадиных сил, а средний расход топлива снизится с почти 10 до 9 литров на 100 километров.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал,

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. Па-па-па-па, по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

вечером. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Дорожное радио.
1: Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Госдума на этой неделе планирует рассмотреть проект о новых правилах подписания кредитных договоров. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, речь в документе идет о том, что банки должны будут информировать клиентов о подписании договоров от их имени. Володин отметил, что такая мера должна снизить риски оформления кредитов на граждан преступным путем. Управляющие компании стали рассылать красные платежки за ЖКХ. Такой цвет документа является сигналом о наличии просроченной задолженности. Как пишет РБК, об этом сообщило Роскачество. В ведомстве пояснили, что при получении красной квитанции рекомендуется проверить начисления, сверить данные через ГИС ЖКХ или приложение госуслуги «Дом», а также запросить в управляющей компании акт сверки. Если долг подтвержден, можно обсудить возможность рассрочки или реструктуризации платежей. Решение о начале ЕГЭ не ранее 1 июня, принятое по распоряжению президента, полностью оправдало себя в этом году и будет действовать бессрочно. Об этом в беседе с ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев, отметив, что вся система образования встретила изменения спокойно и правильно. Музаев пояснил, что раньше первый экзамен мог начинаться еще до проведения последних звонков, теперь же есть возможность спокойно провести последний звонок и подготовиться к экзаменам.
0: Футбол.
1: Сборная Испании после победы на чемпионате мира возглавила рейтинг Международной Федерации Футбола. Напомню, испанцы в финале турнира обыграли сборную Аргентины. Встреча завершилась со счетом 1-0 после дополнительного времени. Аргентина в рейтинге FIFA опустилась на второе место, третье по-прежнему занимает Франция. Сборная России сохранила за собой 35-ю строчку.
0: Транспорт.
1: Выплаты по ОСАГО находятся на уровне 97%. Это означает, что страховщики вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая почти равна собранным страховым премиям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. Там пояснили, что при превышении выплат над сборами страховщики вынуждены либо сокращать персонал и количество офисов, либо увеличивать цену продукта. Причинами повышения убыточности называют в том числе большое количество ДТП, низкую дисциплину вождения и высокую долю мошеннических действий. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Госдума на этой неделе планирует рассмотреть проект о новых правилах подписания кредитных договоров. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, речь в документе идет о том, что банки должны будут информировать клиентов о подписании договоров от их имени. Володин отметил, что такая мера должна снизить риски оформления кредитов на граждан преступным путем. Управляющие компании стали рассылать красные платежки за ЖКХ. Такой цвет документа является сигналом о наличии просроченной задолженности. Как пишет РБК, об этом сообщило Роскачество. В ведомстве пояснили, что при получении красной квитанции рекомендуется проверить начисления, сверить данные через ГИС ЖКХ или приложение госуслуги «Дом», а также запросить в управляющей компании акт сверки. Если долг подтвержден, можно обсудить возможность рассрочки или реструктуризации платежей. Решение о начале ЕГЭ не ранее 1 июня, принятое по распоряжению президента, полностью оправдало себя в этом году и будет действовать бессрочно. Об этом в беседе СТАС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев, отметив, что вся система образования встретила изменения спокойно и правильно. Музаев пояснил, что раньше первый экзамен мог начинаться еще до проведения последних звонков, теперь же есть возможность спокойно провести последний звонок и подготовиться к экзаменам.
2: Футбол.
1: Сборная Испании после победы на чемпионате мира возглавила рейтинг Международной федерации футбола. Напомню, испанцы в финале турнира обыграли сборную Аргентины. Встреча завершилась со счетом 1-0 после дополнительного времени. Аргентина в рейтинге FIFA опустилась на второе место. Третье по-прежнему занимает Франция. Сборная России сохранила за собой 35-ю строчку.
2: Транспорт.
1: Выплаты по ОСАГО находятся на уровне 97%. Это означает, что страховщики вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая почти равна собранным страховым премиям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. Там пояснили, что при превышении выплат над сборами страховщики вынуждены либо сокращать персонал и количество офисов, либо увеличивать цену продукта. Причинами повышения убыточности называют в том числе большое количество ДТП, низкую дисциплину вождения и высокую долю мошеннических действий. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
3: Дорожное радио.
4: И дым понесло тише.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио. She's crazy like a fool.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Осмотр или досмотр? Тонкости и нюансы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Да, тема такая, скользкая. Тем не менее, попробуем. Начнем с осмотра. Это визуальное обследование транспортного средства и груза. То есть только глазками. Ручки все держат при себе. И, кстати, понятых тут не нужно. Для осмотра нужны основания. Их немного, но они очень широкие. Но смотрите, пункт первый. Наличие подозрения в том, что машина и груз используются в противоправных целях. Если перевести на житейский язык, ну не нравишься ты мне. Ладно, идем дальше. Ориентировка, необходимость проверки маркировки и наличие признаков несоответствия перевозимого груза данным, указанным в сопроводительных документах. Попросить осмотреть можно и багажник, и бардачок, и кузов. Но без рук и только по вашему согласию. Не согласны? Тогда переходим к следующему этапу. Досмотр. Тут уже вашего согласия не нужно.

0: зато нужны основания. Отказ от осмотра – не повод. Повод – это другое, например, наличие данных о том, что в машине могут перевозить оружие, боеприпасы, наркотики, либо ядовитые или радиоактивные вещества. Или вот, проверка данных о наличии орудий совершения, либо предметов административного правонарушения. Последний пункт – задержание лица, передвигающегося на транспортном средстве. Это все. Есть эти основания? Тогда пожалуйста, но тут уже нужны либо понятые в количестве 2 штук, либо видеозапись. И последнее. Провели у вас осмотр? Получите акт. Он составляется в произвольной форме. Если же был досмотр, его результаты фиксируются или в протоколе о досмотре, или в протоколе об административном задержании. При этом копия протокола вручается вам лично в руки. И еще. Хотите снимать все на телефон? Да пожалуйста, никаких препятствий к этому в законе нет. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. Давай жить.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Согласно документу, правительство должно оптимизировать требования к режиму рабочего времени педагогов и объему их учебной нагрузки. Учителя смогут бесплатно пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами. Также они получили право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с их деятельностью, трудовыми правами.